скажи, что ж смотри, поглотать жалко, хоть я вас, а давно по спинам...

этого так стремилась. А вот мы, отец Мисаил, да Аспога грешный, как утекли из монастыря, мы так и вовсе не доем.

старда кочечка. А из пороха топочка закружилася, папа топом покатилася, та и хлопнула. Шава пили, загалдели, слетят.

0: Что ж ты не подтягиваешь, да и не потягиваешь? Не хочу!
1: Вольному воля!
0: А пьяному рай, отец Мисаил!

столице мне указ. Давай сюда, видишь, из Москвы бежал некий еретик Гришка Трепьев. Знаешь ли ты это?

0: не повесить. Слыхал ли ты это?
1: Не слыхал.
0: Читать умеешь?
1: Нет, сыня, не умудрил Господь.
0: Так вот тебе указ.
1: А что мне этот вердикт?

0: умрет. Ша всех убийца тайни. Я отравил сестру свою царицу. Я ускорил Феодора кончину. Я отрока несчастного царевича Мариотко. Тебе чего?
1: Ты!

0: Генерале, тебе, князь Василий Иванович Шуйский, чем он бьет?
1: Шуйский, сами, постой! Скажи, что ради фидет князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер пути на ход, пришел с доносом, на Шуйского вам зизлавства и прочих, и на хозяина. Ночью тайно я беседа шла у них, гонец из Кратова.

чтоб сани все прибежали с прочим, чтоб вороны тебя не скрыли. Ступай! Или нет? Постой, постой, шуиски! Неправда, это не затейливо!

Боже свет, прости меня. Вот, вот царь ваш, царь, простите. Простите.